Actual представлял Найвичи глазбени спектакл у регии CMC фестиваль. Литос у Водицах на великом удру Туди Илья Писак.